тамамта пиллут клута микэлгум таасигэлутнгли кугаалхкат умьёоқлуку пилла уппиёқуорлукэрэнэрэм аёоқутихка мактлэрхкиорлуки талииллэрхкиорлуки инартлэрхкиорлуки иллу ли кугаалхкат литнаорат питклуку